за играл ансамбъл Тонета Руса. У Наделванио имамо за вас поснетък из лета 1989, кой е Ловски пилски сбор и железне капле под водством Йошка Врулиха запил им поснел писмо Гозду. Из лета 1975 вас чака данес писм мешанега пилскега сбора Рош, и сице то данес писам. Съм ходил по гмайни, се видае сбор водил туди Тедай Лайко Милисаулевич. Седай па нам будо запели Бенешки Фантия и сица песам Там среди гостя.